0: 人在上面。
1: 啊，
0: 我觉得
1: 啊，
0: 这次的客人有点特殊。
1: 啊，先上去吧。
2: 黄团长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
1: 辛苦了。
3: да, да, я слышал о вашем имени в Шанхае. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
2: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。
1: 彭站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
3: товарищ Пэн, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении. И я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать плану. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем в Жуйцзи?
2: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
4: 原计划在汕头停留一夜，明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
3: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
2: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
4: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目，那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
3: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
2: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
4: 杨大叔的高风亮节，我非常感动，但是我的任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。
3: Вы же не собираетесь за одну ночь мне поменять цвет кожи?
2: 你们不会是想改变我的肤色吧？啊，
4: 我们谁都改变不了。我要为你的行程找到一个充分的理由，这样经得起盘问。
3: Хорошо.Тогда я буду ждать вашего решения, но завтра мы обязательно должны выйти в путь.
2: 好，我等着你们给我找理由，但是我明天必须上路。
4: 我先告辞。
3: 不行。
5: Подождите, пожалуйста.

0: что это все значит?
1: 唐站长，你是想让杨大叔办成牧师吗？
2: 朝鲜地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教会医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的掩护身份。我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？对，就翻译原话。
3: Христианство было вырождено чашами нового князя. Здесь много церквей, церковь и больниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: 他说什么？杨大叔不太喜欢这身武士装扮。
2: 这个不是你喜欢不喜欢的，我们是考虑到安全的问题。
3: Он сказал, что они приняли это место.

0: чтобы иметь возможности пересечь границу.
1: Вы хотите, чтобы я, истинный марксист, надел эти христианские обличия? Да это просто кощунство! Это невозможно, ни в коем случае!
2: Ты же怎么了？
3: 啊，庞站长，实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。哎，实在抱歉。
0: Это люди, которые лучше всего знают местные обычаи. Притворяться пастором не изменит вашей вере ко мне.
1: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения. Но для меня это кощунство и унижение.
0: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
4: Наша цель как можно скорее добраться до места.
1: Ты прям за живое берешь, а?
0: Давай, давай.

0: 没想到这次竟然是一个外邦人。外邦人，就连你说，从善浦到大渡，好，是一个陌生人说的就去，那去山区呢？去清新呢？你见过一个外国人往山区里头跑，那不是引起别人怀疑吗？侦缉队的老人他也不是傻子吗？
1: 那我能给你做些什么呀？
0: 哎，这就是我想跟你商量的。我和青山同志呢商量出了一个办法，可以让这个杨大叔蒙混过关。
2: 这样能活过去吗？
3: 青哥，我们就算是用锅灰把他的皮肤涂得跟我们一样，眼珠子也变不成黑的。
2: 行，那就这么定。
3: 但是我有一个顾虑。
2: 什么顾虑？
3: 你说那位杨大叔，人家愿意吗？
2: 你这纯属兜率，这是生死攸关的任务，也是党组织铁的纪律，能由着他的性子，说不愿意就不愿意吗？
0: 原先我以为就是一个办法，跟人杨大叔说说肯定没问题。结果你猜怎么着？我跟他说完以后，炸了。
4: так как вы смеете? Как вы смеете так издеваться над военным советником, которого сюда послал для руководства китайской революции сам Коминтерн? Я на них жалобу напишу. Переведи им все. Я требую от них извинений.
2: 我知道这位杨大叔不高兴了，你跟他说清楚，为了保证他的安全，这是迫不得已的办法。
3: 哎，关键是迫不得已，
2: 是
3: 我们俩人想了很多的办法，想的这个头发都掉光了。如果要是不这么做的话，我们真是没法保证您的安全。
5: что таким образом невозможно гарантировать вашу безопасность.
4: Вы их послушайте. Вы еще смеете мне угрожать? Я, уважаемый человек, я не позволю с тобой так обращаться. Немедленно сообщи в центральное управление об этом случае.
3: Я наш, вы что же, мам?
2: Ты, 你照常翻译，我们有这个思想准备。
6: 杨大叔说，你们竟敢用威胁的口气跟他说话，他是个有尊严的人，绝对不允许你们这样损毁他的尊严。杨大叔要求我立刻向中央交通局报告这件事情。
2: 那你现在告诉他。
3: 冷静点。
2: 告诉他，我们交通县城有个规矩，从不过问护送的人员是谁，我也顾不得他是什么身份，也顾不得他的个人尊严，我现在要确保的是让他闯过鬼门关。
7: 他是不服从，我就立刻向上级汇报。
2: 哎，让他返回上海，该走别的道。
3: 那个，婉转一点啊，婉转一点。
5: Их транспортники используют метод особой причины.
4: И что это за причина может их позволить так не уважать военного советника, а?
5: Им сообщали, что коммунистские власти уже знают.О том, что иностранный консультант направлялся на улицу Ридзин. Поэтому расследование по пути очень строгим. Если вы на пересечении границы, как иностранец, враг будет легко обнаруживать. Это мудрость с местным условием. Они надеются на вашу поддержку и сотрудничество.
3: 说完了是吧？哎，就这意思。
2: 跟我说。
0: 杨大叔说好。
1: 其实你都不用跟我说这些，你就告诉我，为什么我非要给人家当老婆？
0: 求你别着急呀，我肯定是从头跟你说。

0: Снимай с меня эти тряпки.
1: Я ношу, я хочу снять бандану.
0: Эй, эй, ношу.
2: Ношу, ношу, ношу. 杨大叔说的什么？虽然我们过了插秧，但是还有30几里的水路。你说，万一遇成巡逻船的话，那我们不就露馅了吗？
0: Ты ему спроси, кто будет ответственным смерти военного советника Коминтерна?
3: 把我憋死了，你们谁负责任？
2: 没人能负这个责，但是巡逻船一来，我们露馅了，你的安全谁负？
0: Мне все равно, что вы будете со мной делать, это я не могу больше терпеть.
3: 只要不在中站，让我干什么都行。

0: 怎么样？
1: 啊？不知道哪个环节出现了问题，我们的行踪暴露了，敌人知道我们护送的是一个洋人。
0: 那算没几下。
1: 跑村进不去了。那我们将面临无路可走、
2: 无电可诉、无粮可补的境地了。
0: 那你就叫我去干了。
2: 巴达师弟，巴达师弟，
0: 等一下。
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор, как я прибыл в Китай,
5: я заметил у вас китайцев один общий недостаток.Вы никогда ничего не говорите прямо. Все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
0: 我已经受够了。
2: 杨大叔，您先别着急啊。
4: Не волнуйся, пожалуйста, начальник. Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь?
3: Не хотел бы иначе, Ман.
1: 我从来没有跟您隐瞒过什么，我不明白您为什么跟我不说。
5: Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном.
4: И сроки моего доставления в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический.
5: Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск.И планирует одним ударом разгромить Красную Армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров от Шанхая.
4: Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку.
5: И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад.Мы не можем пройти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему маршруту. И предатель находится где-то среди вас.
1: Вы так говорите. Вы имеете?
5: Мой маршрут.Является самым засекреченным в партии. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке, то она произошла не в высших эшелонах власти, а именно в низших, среди твоих безграмотных подчиненных.